0: На среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстилей и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу над двумя. Хороший улов посвящен народам севера, а охотник представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 20 градусов со знаком плюс, облачно, ветер северного направления. Утром, днем и вечером ожидается дождь.

0: Воспоминания, конечно, бывают разными, плохими, хорошими, но лучше, конечно, чтобы хорошие. Хотя, как говорят ученые, как бы я слышал, да, по заметкам ученых, что в памяти остаются только хорошие воспоминания, как правило.
1: Да, мозг такой. Все плохое забываем, все хорошее оставляем. Ну, это и правильно. А зачем себе в себе хранить вот это вот все?
0: Да, для всех остальных негативных мыслей есть специальный блокнотик черненький. Куда записываешь это? Как вот, узнаешь, у Брэда Питта, у него есть специальная черная книжечка, в которой он записывает всех актеров, с которыми ему не нравится, с которыми плохо работает. Говорят, там Том Круз после фильма с интервью с вампиром.

0: Там один из первых после этого фильма за блокнотик-то и появился у Брэда Питта.
1: Слушай, хорошая идея. Но я предлагаю не копить вот это вот все негативное. А вот у меня есть, например, блокнот для желаний. Я недавно нашла блокнот, в котором писала, ну, может быть, лет 5 назад, все то, что, ну, хочется мне, например, да. И я недавно его нашла, перебирала шкаф. И что ты хочешь услышать от меня?
0: Совпало?
1: Все совпало. Все желания, которые там написаны, они сейчас у меня есть.
0: Ну, звучит, конечно, хорошо, звучит классно, но знаю я некоторых личностей, да, ну как знаю лично, не лично, да, которые вот эти вот эти марафоны желаний вот это делают.
1: Да нет, это другое. Ну а как? Ну а как еще? Я вчера всем показала, что мечты сбываются.
0: Ой, вчера вообще классный был день, честно говоря. Столько, ну, лично вот у нас здесь утром, то есть у нас и зефирки были, и Алина вернулась.
1: А сегодня как-то уже все, как будто бы ничего и не было, да?
0: Но мы ничего, мы найдем чему порадоваться.
1: Это 100%. С вами Алина Геринг и Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Ну что, встаем? А, ты что?
0: Да.
2: Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Ну ладно.
0: Бодрячок с утра.
1: Ну хорошо. Пятница, хотела сказать. Все, радуемся пятнице.
0: Она пятница, да.
1: Ну все.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Ух, какие скидки!

0: Что, и подарки?
1: В 33 комода щедрые выходные.
0: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну что?
1: Ну что?
0: Что? Проснулись?
1: Проснулись, потянулись.
0: Быстрые движения, да?
1: Быстрые, да. Как раз утром.
0: Не, утром быстро нельзя делать движение. В нашем возрасте уже, если резко встал...
1: В каком нашем? У меня прекрасный возраст.
0: А что ты, если ты резко встаешь, у тебя нету зайчиков?
1: Пока что нет.
0: Нет? Нету такого?
1: Пока что нет.
0: Как странно, я думала, уже у всех есть.
1: Нет, пока что нет, спасибо на этом. Да, значит, ну что у нас, 17 июля. Вы вообще смотрите на календарь?
0: Я вот смотрю, да, и знаешь, что я вижу? 7.23.17.07. Смотри-ка, сколько семерочек сегодня. О, вот тут прямо в данный момент.
1: Круто.
0: Что-то это, наверное, значит.
1: Значит, а это все не просто так. Потому что мы сегодня обсуждаем счастливое число.
0: Ну и, конечно же, счастливое число семерки. Вот у нас даже сейчас время, даже вот дата показывает сегодня. 3 семерки.
1: Круто.
0: И, по-моему, это из карточных игр пришло, да? Или из казино, да? Там 3 семерки.
1: Ну, что-то такое.
0: Дын-дын-дын-дын.
1: Значит, выясняем, какое у вас счастливое число. Потому что, ну, у каждого оно есть. Давайте не будем там вот это

0: лукавить, скрывать. Есть особенное число, может быть, даже несчастливое, ладно, скажу, особенное число. Я, значит, нашла, как рассчитать свое главное счастливое число.
1: Как рассчитать?
0: Да, это есть формула. Узнать? Есть формула счастливого числа. Так что, друзья, записываем. Вам нужно поочередно сложить все цифры вашей даты рождения.
1: Так, подожди.
0: До получения однозначной цифры. То есть, смотри, давай будем считать твое. Давай, говори мне.
1: Ну, допустим, первая цифра 29.
0: Значит, 29 получается.
1: 2 плюс 9 – 11.
0: Да.
1: 11, 1 плюс 1 складываем или оставляем 11?
0: Подожди. Вот, подожди. Нужно сложить 2 плюс 1 плюс твой месяц плюс каждую цифру твоего года.
1: Ну, сейчас я всем рассказал цифры своего года.
0: Ой. Ладно, за эфиром.
1: 2, 9, 1, 2, давай. Что получается? 2 плюс 9, 11.
0: Да подожди, давай ты мне просто говори каждую цифру своего даты рождения. 2 плюс 9 плюс...
1: 1.
0: Плюс 1 плюс...
1: 2.
0: Плюс 2...
1: Ну,
0: давай.
1: Ну, что, 8.
0: Плюс 8?
1: Да.
0: Плюс 8.
1: Да поставь другую там цифру.
0: Ну, коллега. Плюс 3.
1: Я интригу нагоняю.
0: Значит, 25. 25, и эти числа нужно сложить. 2 плюс 5 равно 7. Твое счастливое число 7, представляешь?
1: Ну, ты смотри-ка, как мы угадали.
0: А я тебе сейчас скажу значение чисел. Вот 7 – это мудрость, анализ и духовность. Мне кажется, тебе подходит.
1: Ну, может быть.
0: Да.
1: Там скромность еще прибавляется.
0: Сразу голос поменялся.
1: А мы можем по всем цифрам сказать эти самые описания?
0: Ой, долго.
1: Ну, быстренько как-нибудь, в течение часа.
0: Ну, значит,
1: часа.
0: Если у вас...
1: Не сейчас, мы там можем в течение
0: давай
1: часа.
0: Давай я хотя бы первые три расскажу. Если у вас получилась цифра 1, это лидерство, независимость, успех в начинаниях. 2, гармония, дипломатия, партнерство. 3, творчество, вдохновение, общение. А у меня... Ты не хочешь у меня узнать, например?
1: Хочу, но только у нас уже Тейлор Свифт уже стучится к нам.
0: Ну,
1: вот в эфир,
0: ладно,
1: уже
0: тогда
1: хочу,
0: же...
1: Хочу о своей судьбе, говорит, рассказать.
0: Да, ну хорошо.
1: Давай вот мы ее судьбинушку, кручинку
0: послушаем, да,
1: и я тебе поговорю.
0: Ну ладно.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Так, ну а мы продолжаем считать. Небольшие у нас разминки для ума.
1: Да, утром, значит,
0: математически. Кто сдал, экзамен? ЕГЭ на 5.
1: Ну, не я.
0: Ну и, походу, не я, потому что мы считали мой день рождения.
1: Да
0: и,
1: подожди, как, давай людям расскажем, что мы вообще считали. Мы рассчитывали главное счастливое число, потому что мы обсуждаем сегодня счастливое число. И рассказывали, что нужно рассчитать его, сложив все цифры вашей даты рождения. То есть поочередно по одной цифре мы складываем. Вот. У моего коллеги получилось 8, а не 7, 8. Да. Это финансы, власть. Власть, карьерный рост.
0: Ой, еще лучше. Мне что семерочка нравится, что восьмерочка.
1: Да, так что вот. А у меня получилась однерка. Лидерство, независимость, успех в начинаниях. Ну, не знаю.
0: Ну, единица, она сама со себя говорит, что я единственная, я одна, я правильная,
1: да?
0: Я первая.
1: Я лидер.
0: Да. Смотрите, нюанс какой у нас возник ошибочки. Я начал путать все. Я говорю, типа, если у меня, допустим, 29, 12, вот первые цифры, да, 2 плюс 9 получается 11, плюс 11 плюс 1 я делал единичку, потом я к ней прибавлял единичку, получалось 3.
1: Ты усложняешь.
0: Усложнил,
1: нет,
0: да.
1: Нет,
0: ничего усложнять не нужно. То есть просто написали свою дату рождения как бы длинную, между ними плюсы поставили, и какая сумма получилась, вот ее уже потом мы превращаем в одно число, суммируя вот эту, там, вот эту сумму двойную. Мне кажется, я еще раз...
1: Ты еще, да, еще сильнее запутал.
0: Так, ну вот, не давайте-ка знаю. Да, в общем, я думаю, вот кто сейчас, допустим, стоит где-то стоит в очереди.
1: Ну,
0: и где-то
1: ну, просто вот утром захотелось в 7 утра где-то в очереди постоять.
0: Да, где-нибудь.
1: Ну, не будем говорить, где.
0: Да, и вот если нечем заняться, вот возьмите листочек и посчитайте свое счастливое число. А мы вам расскажем, какое число, соответственно, что оно значит.
1: Да.
0: Так, снова
1: значит,
0: с
1: да, значит, первое это
0: если, да, если у вас получилась единица.
1: Единица в сумме всего и в сумме итоговой 1, то это лидерство, независимость, успех в начинаниях. Если у вас получилось 2, то это гармония, дипломатия или партнерство. Цифра 3 обозначает творчество, вдохновение, общение. Если у вас вышла 4, то это стабильность, труд, практичность. 5 же обозначает свободу, путешествие, перемены. 6. Семья, уют, забота, ответственность. 7. Мудрость, анализ, духовность. 8. Финансы, власть, карьерный рост. 9. Гуманизм, завершение циклов, сострадание. Важно, если у вас по сумме получилось 11, 22 или 33, это высшие числа, которые обозначают сильную интуицию и особый жизненный масштаб. Эти числа мы не складываем между собой. Если у вас по итогу всех сумм получилось 11, 22 или 33, мы их не складываем, чтобы у нас получилось одно число, да, одна цифра. То есть мы так и оставляем. Это обозначает высшее число. Значит, вы прям, не знаю, суперчеловечище. Вот так.
0: Супер. А почему 4-4 не подходит?
1: Ну вот,
0: что это за дискриминация остальных цифр?
1: 1, 1, 2, 2, 3, 3 только. Не знаю, не я придумывалась, не с меня спрос, но вот так вот говорят.
0: Так, ну мы предлагаем вам тоже написать свое счастливое,
1: да,
0: число,
1: посчитать,
0: не ориентируясь на
1: вот,
0: дату рождения.
1: Например, Александр Борисов, у него все просто. Он написал, что родился 13-го, в пятницу, все отлично, отличное число. И, видимо, именно 13 у него свое особенное число. Ну, бывает.
0: Интересно,
1: но предлагаю...
0: а по этой методике какая у него цифра выйдет, чтобы нам его психологический портрет построить? Не, ну мы дату не знаем.
1: Нет, мы дату знаем, мы не знаем.
0: Александр, если нас слышите, напишите.

0: Да, собственно, мы всем желаем тоже. Напишите,
1: давайте посчитаем.
0: А мы, Алина сейчас скинет в комментариях вот эту методику.
1: Да, я все сейчас
0: отправлю. И расшифровку, да, по цифрам. Какая цифра, что значит.
1: А вы заходите.
0: Заходите к нам в группу и смотрите,
1: что получается. И пишите, что получилось, и все.
0: Уроки нумерологии от Алины Геринг. Утро, Экорадио, vk.com/Экорадио, гоу. Будем здесь, пишите, все узнаете о себе, о своих близких,
1: да.
0: О своей второй половинке. О-о-о. Что она, кто она там по вот этим вот всем
1: счастливым
0: по нумерологии,
1: числам, да.
0: Да. Вы будете знать, как там подхалимничать там или что-то с ней.
1: Да,
0: ладно, Хейвен и Кэтрин Арагон куда-то там бегут, побегут прямо сейчас.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да, главное вообще цифры не забыть, да? Особенно свои счастливые цифры не забыть. Не забывай, Дима Билан говорит нам. А чтобы, кстати, не знаешь, не забывать, надо говорить, надо побольше кофе пить. Я тут по очередной рильсику увидел.
1: Так.
0: Кофе, да, улучшает когнитивные функции, ну, улучшает настроение и все из этой сферы.
1: А я, знаешь, что вчера видела? Что один популярный бренд китайский выпустил умную чайную станцию.
0: Ну, я боюсь, на Xiaomi... Начинается, да? Ну и что там?
1: Значит, ну что, сама кипятит воду эта станция, заваривает чай сама и делает это всего за 15 секунд. Поддерживает температуру, голосом управляется, сенсорный экран там у нее.
0: Слушай, она там в магазин сама за этим чаем ходит?
1: Ну, пока что нет.
0: Ну вот если она когда научится, а еще и деньги сама бы заработала на этот чай. Вот это было бы идеально.
1: Да не знаю, я это все прочитала, думаю, нет. Вот эта вот фраза, давай поставь чайник, вот она как-то вот, мне тепло от нее становится в душе. И вот звук чайника, ну не знаю, мне кажется, это лучше, чем вот эти вот ваши все автоматизированные штуки.
0: Ну, не знаю.
1: А
0: кто
1: что?
0: Тут еще про из нас про возраст говорит? Я уже вообще 100 лет чайником не пользовался.
1: А в смысле? Ты что, чай не пьешь дома?
0: Нет. Ну, я в микроволновку ставлю и разогреваю сразу же
1: готово. Что? Ты серьезно?
0: А что, нет, ты так не делаешь? Это же очевидно, это же элементарно.
1: Какой кошмар. Ой, ужас.
0: Одна минута, и чай готов.
1: Ты в микроволновку... Ты серьезно говоришь?
0: Ну, в смысле, вода нагревается, и все.
1: Нет, это ужасно. Никогда не пойму, осуждаю. Нет, чай, да ну ужас.
0: Ну что ты?
1: Ну а где же атмосфера?
0: Да как потом сидишь, пьешь, вот уже вот тебе
1: атмосфера. Из микроволновки.
0: Ну а кто знает, какая разница.
1: Мы разговариваем с тобой на разных языках.
0: На разных, но единственное, что нас объединяет, это музыка.
1: О, как красиво сказал.
2: Все получится с утренним шоу на Эко-радио.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эльдорадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные!
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскопичи, самый лучший, самый классный. 17 июля, пятничный, что он нам расскажет? А вот тут, кстати, заметочка, что Водолеев сегодня ждет успех, а Весам нужно быть осторожнее.
2: А сейчас узнаем поподробнее. Овны, гороскоп на сегодня говорит о том, что пришло время перемен внутри вас. Вы сами заметите, как начинают меняться ваши вкусы, взгляды на жизнь и даже желания. То, что раньше казалось вам чуждым, вдруг станет очень важным.
1: Так, звезды сегодня предупреждают тельцов, что тревоги и заботы будут преследовать их в течение всего дня. Мысли о личной жизни будут постоянно переплетаться с рабочими вопросами. Чтобы справиться с этим, расставьте приоритеты и четко разделите дела по степени важности.
2: Близнецы, гороскоп на сегодня для вас обещает приятное окружение. Сегодня вокруг вас соберется компания близких по духу людей. В такой обстановке вам будет очень комфортно. Вы сможете сделать то, что в одиночку вам было бы не под силу.
1: Ну а ракам звезды будут помогать сегодня во всех начинаниях. Смело, раки, смело запускайте новый проект, осваивайтесь на новом рабочем месте или задумайтесь о воплощении своей давней мечты. Велика вероятность, что вам поступит очень заманчивое предложение по работе, но не исключено, что у вас найдутся причины для сомнений.
2: У львов сегодня проснется ностальгия по прошлому и легкая хандра. Желание вновь пережить былые счастливые моменты и постоянное сравнение их с настоящим могут привести к унынию. Но вы, дорогие львы, постарайтесь найти в этом дне что-то светлое и радостное. Только позитивный настрой поможет вам не поддаться грусти.
1: У дев сегодня все сложится удачно, как в деловых, так и в личных вопросах. Желание людей договориться друг с другом будет сильнее личных обид и неприязни. Звезды советуют девам отдать предпочтение работе и вложить максимум своих сил именно в это направление.
2: Так, весы, внимание, гороскоп на сегодня предупреждает, что день может быть связан с интригами, сплетнями и обострением отношений на работе. Конкуренция заставляет людей проявлять свои качества не очень, а руководство, скорее всего, будет этому только способствовать. Постарайтесь сохранить в себе человечность, и в некоторых вопросах уступить, чтобы не усугублять ситуацию.
1: Звезды говорят, что на скорпионов сегодняшний день повлияет очень неоднозначно. С одной стороны, скорпионы смогут достичь желаемых высот, приложив минимум усилий. С другой, и самое простое дело может оказаться непростым и повлечь за собой целую цепочку последствий, которые придется долго исправлять.
2: Стрельцы, у вас отличный день для новых свершений, покорения вершин. Сегодня у вас будет получаться абсолютно все. Хорошее настроение поможет вам завершить те дела, которые вы уже почти отчаялись.
1: Козероги, звезды сегодня говорят и обещают вам, что утренняя бодрость и хороший настрой помогут в делах в первой половине дня. Запланируйте все самое важное именно в это время, до обеда. Удачно пройдут любые мероприятия в государственных органах сегодня. И после полудня ритм дня изменится, и можно будет немножечко отдохнуть.
2: Водолеи, у вас сегодня удачно пройдут все важные церемонии, поздравления, крупные мероприятия, деловые встречи. В этот день особенно важна дипломатичность и ваш внешний вид.
1: Ну и для рыб гороскоп говорит, что сегодня будет обновление. В жизнь многих из рыб придут перемены, к которым они не готовы. Кто-то столкнется с своими собственными недостатками, кому-то придется разочароваться в близких людях или, наоборот, убедиться в их верности.
0: Громче,
1: вот так.
0: Ярче.
1: Что на меня смотришь?
2: Ничего.
1: Рыбка ты пятничная.

0: А на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной, сообщает региональное управление МЧС. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о паводковой обстановке в российских регионах. Сейчас затоплено 443 частных дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах области. Под водой 9 низководных мостов и 2 участка трасс. Для эвакуированных жителей развернуто 6 пунктов временного размещения. Водители, оштрафованные за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути КЗС, могут обжаловать постановление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя инциденты в Саратовской области, где водители начали штрафовать за неправильную остановку и стоянку автомобилей. Нарушения были зафиксированы 2 автоматическими камерами. Штрафы будут аннулировать с учетом незначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Свердловская область нарастила ввод жилья на 20% по итогам первого полугодия. За 6 месяцев 2026 года строители региона ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Денис Паслер. Из них 900 тысяч – индивидуальная жилая застройка. Новые многоквартирные дома построены в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях. Общий портфель строящегося жилья превышает 6 миллионов квадратов. С 15 июля на Свердловскую область обрушились мощные ливни с грозами, которые задержатся почти на неделю, однако уже с 20 июля синоптики прогнозируют долгожданное потепление до плюс 27 градусов. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, осадки охватят практически весь регион, исключая восточные и северо-восточные районы. Грозы принесут локальные, но интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз ожидается на юге, юго-западе и западе области. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода на Среднем Урале, северный ветер сегодня совсем слабый, но опять написано дожди, особенно утром. Днем и вечером они будут чуть поменьше, ночью тоже поменьше. Температура утром 18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21.

0: Без Сергея Лазарева мы движемся дальше. Всем огромнейший привет. Это Александр Данилов и Козерог Александр Данилов. Ой. И рыбка
1: Алина Герин.
0: Алина Герин.
1: Мы обсуждали сейчас за эфиром, как тяжело жить в мире Козерога.
0: Рассказываем контекст.
1: Да.
0: Что ты задумалась? А ей вчера предлагали, она же тут встречалась с главной ракеткой мира, с Ариной Шараповой.
1: Все собрал. Арина Соболенко.
0: Арина Соболенко. Ну, что-то из них.
1: Да, я специально ездила, летала в Беларусь.
0: Выиграла.
1: Да, выиграла проходку со встречи с первой ракеткой планеты. И это все было быстро, нужно было купить билеты.
0: Да, это все не суть, это все самое главное. К ней там на месте подходят и говорят: Алина, мы готовы за любые деньги проходку взять, мы фанаты этой ракетки мира, мы хотим попасть, но никак, мы весь Минск подняли на уши, никак проходку не найти. Для встречи с ней, пожалуйста, продайте.
1: Продать любые деньги,
0: любые,
1: плачу.
0: Оверпрайс, все мы отдадим.
1: Я сказала нет.
0: Нет, говорит, эмоции важнее, я же рыба.
1: Да я не сказала, что я рыба, я сказала просто, что не все деньгами измеряется. Все, да, ну хватит уже. Нужно жить ради эмоций, а не ради денег.
0: А я сказал.
1: Ну, еще нет, один, один козерог.
0: Когда узнал об этом, говорит, так нет. Нужно было.
1: Нужно было продать.
0: Хорошую цену предложить, да, главное, да, не маленькую, главное.
1: Вот, вот, и я это все выслушиваю вот от двух козерогов. Что, как ты вообще живешь на этой планете, нужно смотреть дальше. А ты вот все вот в своих розовых очках.
0: А вот вы бы что бы сделали?
1: Да, вот напишите, вот, что бы вы, как вот.
0: Если была бы,

0: вот такая ситуация возникла.
1: Встретиться с кумиром, за которым вы следите, там, любите, уважаете и вы увлекаетесь.
0: Что важнее для вас? Эмоции?
1: Или деньги?
0: Или как деньги? Как?
1: Ну да, практичность, да. Дальновидность.
0: Да. Не обязательно все в деньгах измеряется. Что-то измеряется властью.
1: О, ну...
0: Что-то... силой, что-то какими-то другими плюшками, какими-то бонусами.
1: О, ну не
0: все.
1: Знаю, я считаю, что я все сделала правильно, так что козероги...
0: А я считаю, что нет.
1: Ну, я тоже, я это выслушала вчера весь вечер. Хватит, и сейчас утром это продолжается. Остановитесь, козероги.
0: Останавливаемся, хорошо,
1: Так, ладно, что-то мы заговорились, 17-е.
0: Да, 17-е, но если, кстати, говорить о этих конспирологических и всяких вот этих вот нумерологических действиях, то сегодня мы обсуждаем еще ваше счастливое число.
1: Да.
0: Кстати, да, то есть по дню рождения, например, мы выяснили, можно выяснить, можно узнать, какие вы по характеру, по темпераменту.
1: Да.
0: Кстати, к нам в группу во ВКонтакте заходите, там написана методика.
1: Я там написала в комментариях, как рассчитать свое главное счастливое число. Заходите под опросом, есть комментарии, открываете, там мой большой-большой комментарий, там просто все расписано, все расчеты, все формулы и даже пояснения. Так что пишите, что у вас получается. И вот Валентина Токарева и Александр Качанов написали, что у них 33 и 11 – это высшие числа, которые не нужно сокращать, складывать, а они вот обозначают сильную интуицию, особый жизненный масштаб. Поэтому, друзья, что у вас получается, пишите. Ну, а пока что у нас 17 июля, какой сегодня праздник, тоже нужно обсудить, потому что сегодня день зеленых глаз. Можете меня тоже поздравить. Коллега.
0: А хоть и синие глаза. Ой, а хоть и зеленые,
1: зеленые глаза.
0: Глаза,
1: да.
0: Напротив.
1: Зеленоглазое такси еще есть.
0: Зеленоглазое.
1: Да, значит, все обладатели зеленых глаз потрясающей красоты. Я вас поздравляю.
0: Поздравляем, да. Слушай, ну мне кажется, это какой-то редкий цвет.
1: Редкий.
0: Я что-то вот не могу вспомнить людей, у кого зеленые глаза. Ну, конечно, кроме тебя.
1: Спасибо. Ну вот,
0: твои
1: видишь,
0: зеленые
1: как?
0: Глаза, как светофоры, когда приходят сюда, освещают всю нашу студию и говорят, зеленый свет сегодня будет всем.
1: Сомнительный комплимент. Ну ладно, мы принимаем такой, какой он есть. Так, день дарения подарков.
0: Ну это...
1: Что?
0: Что?
1: Хороший праздник.
0: А то без этого дня нельзя подарки дарить.
1: Сегодня, да,
0: пятница, сегодня пятница, и подарки – это самое лучшее настроение. Вот это будет самый лучший подарок. Всемирный день эмоджи.
1: О, смайлики наши.
0: Смайлики, да. То, когда мы выражаем эмоции через картинки вот эти вот. Мне все мои друзья говорят, да не присылай мне ты эти желтые рожицы больше никогда. Вообще я не хочу не видеть их. Ну, кто-то не любит эмоджи.
1: Ну, я раньше прямо много присылала смайликов всяких.
0: Мне кажется, без смайликов сейчас никак.
1: Да я... Нет, уже отходит от смайликов. Уже возвращаются к старым добрым скобкам.
0: Нет, я вот тоже скобки пишу, там вот эти точечки, улыбочка, но он сам превращает в смайлик ее.
1: Ну, это уже технологии.
0: Технологии, да. Но это же все из одной серии. Ладно, всех с праздниками, движемся дальше. Инна продолжает музыкальный эфир. Еще пицца Леонида Гудина, у которого вчера было день рождения, будет после рекламы.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагиловка». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: А мы продолжаем. Под эту музыку Леонид Агутин вчера отмечал свой день рождения, кстати. Леонид Николаевич Агутин, поздравляем с прошедшим его.
1: Да мы вчера поздравили.
0: Хорошего человека, знаешь, поздравить и два раза, и с опозданием, не жалко.
1: Я тут все не могу успокоиться про счастливые числа. Значит, я вам сейчас расскажу

0: одну новость, которая называется так. Заголовок. Лотерейные миллионеры назвали свои счастливые числа. Так давайте же быстрее узнаем, что это за счастливые числа у лотерейных миллионеров.
1: Ох уж эти миллионеры.
0: Значит, ну, там все стандартно. Первое число, которое они назвали, это 7.
1: Откуда, кстати, это пошло? Почему эта семерка считается счастливой?
0: Мы сейчас все узнаем. Также популярны числа 13 и 17. Вот участники, которые выиграли от 1 миллиона рублей, вот считают, что именно эти числа помогают в выигрыше. Поэтому сегодня число 17 можно посмотреть.
1: Сегодня же 17 число.
0: Да, я к этому и говорю, что искать можно лотерейный билет с таким числом. Я, может быть, буду на 50% уверена, что вам повезет в лотерее.
1: Трамвайный билетик можно найти.
0: А, кстати, как-то же высчитывают на билетах тоже. Я не умею это делать.
1: Ну, складываешь.
0: Там тоже, да?
1: Ну да, тут же, знаешь, главное желание найти, а там уже как сложить, прибавить, вычесть, это уже каждому умножить можно, разделить что-то на что-то. Да, в маршрутных такси также выдают различные билетики, так что можно взять.
0: Ну, в общем, запомнили, да, 7, 13 и 17.
1: Да, 7, 13 и 17. В очереди, допустим, на выдачу каких-то документов, либо где-то вы сидите в очереди там, в больнице или еще где-то, там тоже можно циферки счастливые найти.
0: Ну да.
1: Я вот недавно ходил, да, в больницу, и я прямо вижу, люди такие: «О, у меня счастливый номер! Хорошо, выздоровеешь!» Уже можешь идти домой, вы уже вылечены. Вам подал в талончик номер 17 попался.
0: Ну, про счастливый номер, кстати говоря, поговорим тоже через две песни.
1: Да, через две песни. Да. А знаешь, что? А мы тоже какую-нибудь комбинация выпадет, да? Давай мы это посчитаем и какой-нибудь вывод сделаем.
0: Давай.
1: По нашей методике, которая написана в нашей группе во ВКонтакте.
0: Ну, давай.

0: Вот это номер.
1: Вот это день, вот это номер, вот это числа. Сейчас мы вам расскажем. Сейчас запускаем генератор случайных чисел. Если ваш номер будет совпадать с той комбинацией, которую скажем, то звоните нам по телефону 416666. Уже крутой подарок от Экорадио готов, лежит, ждет. Но сегодня бонусы.
2: Ну давай остановим. Генератор случайных чисел. Я не вижу.
1: Ты не видишь?
2: Нет.
1: А у нас сегодня играют красивый номер 188.
2: 188, прикольно.
1: Либо 818, либо 881. Если это номер вашего, ваш, то...
2: То звоните 416666. Я тут нашла статью просто потрясающую.
1: Да, все автомобилисты, держитесь, делайте громче.
2: Да.
1: Потрясающая статья о нумерации.
2: Значение цифр в номере автомобиля. Значит, есть такая история, что можно понять, какой ты вообще, какой твой автомобиль, и как вы воспринимаетесь. Ну, в общем, сейчас расскажу. Значит, значение цифр в номере автомобиля. Первая цифра указывает на характер машины. Как бы это ни звучало странно. Вторая свидетельствует о взаимодействии водителя и машины. А третья показывает характер водителя в пути. Значит, у нас там что? 188,
1: давай-ка,
2: да?
1: Давай-ка разберем.
2: Если
1: да.
2: у вас первая цифра в вашем автомобильном номере 1, это покровительствует силе энергии, воле. То есть вы очень энергичный, очень волевой. Получается, машина у вас сильная, энергичная, волевая.
1: Значит, первая цифра это у нас характеризует автомобиль.
2: Да.
1: Так, мы представили какой-нибудь джип.
2: Ну вот. Восьмерка, значит, свидетельствует о деловых и денежных отношениях. Поэтому третья и вторая цифра взаимодействия водителей машины, и третья показывает характер водителя в пути. Поэтому все, что связано с финансами, с... Ну,
1: как будто бы совпадает.
2: Да.
1: Так, а восьмерка, ну, восьмерка на водителя что означает?
2: Восьмерка – это необыкновенное богатство. Если у вас две восьмерки, это вообще не просто потрясающее что-то.
1: Ну, то есть мы сейчас описали мощный автомобиль,
2: да.
1: связанный с финансами.
2: У какого-то очень богатого человека.
1: Слушай, ну, как будто прям Гелендваген, да?
2: Да. Ну, здесь просто огромная статья, на самом деле. Тут тоже можно рассчитать счастливое число автомобиля. В общем, очень-очень много всего. Если даже если у вас...
1: А мы можем это тоже ссылочку сделать на комментарии?
2: Да найдете. Просто можно забить значение цифр в номере автомобиля, и у вас там будет очень много всего,
1: так,
2: очень много
1: информации. Так, значит, смотрите, сегодня счастливый номер 188, как мы выяснили. То есть это, скорее всего, человек, с которого все в порядке с деньгами, ездит на какой-то большой, мощной машине должен быть.

0: Либо у нас 818, либо 881. 818 разберем по этой методике?
1: Так это то же самое получится.
0: Нет, смотри, восьмерка, первая цифра восьмерка. То есть автомобиль какой должен быть?
1: Ну вот смотри, если восьмерка находится в середине автомобильного номера, значит машина принесет, или не знаю, или привезет вам богатство. То есть у вас, если восьмерка в середине автомобиля.
0: Так, а если вот комбинация 818, то... Если единичка в середине.
1: Если единица, вторая цифра номера, значит, автомобиль будет чувствовать ваше настроение. Вы станете единой, сильной командой.
0: Класс, класс. Вот это вот, да, это мне нравится. То есть, вот ты, если ты какой-то нервный, ты поехал, ты сегодня на расслабончике, ты такой манерой, да. А это... А цифры, которые вот до и после стоят, 8, 8... Оно как-то характеризует водителя?
1: Да, в смысле 8-8?
0: Ну, смотри, если мы 8-1-8
1: разбираем комбинацию. Ну вот, если единица в середине, то вот я уже рассказала. Если восьмерка первая, то вообще восьмерка считается самой благоприятной и счастливой в номере. Вот если у вас есть 8, то вы вообще просто счастливчик.
0: А если у тебя еще буковки О-О-О?
1: Ну тогда... Ну вы непростой человечек.
0: Регион 0-0-0.
1: Ну вы непростой человечек. Тогда точно.
0: 188, 818 и 881 счастливые номера сегодня.
1: А если у вас, например, вот первые две цифры 1 и 8, это означает богатство тоже, богатый выигрыш какой-то. Вы можете приехать, например, покупать лотерейный билет или на какой-то розыгрыш на своей машине. Если у вас первые цифры 1 и 8, то вам повезет.
0: Так, у кого госномер начинается на 1 и 8, покупайте сегодня лотерейные билеты.
1: Где есть... Число 17. 17, да.
0: Так что запоминаем. 18, 17. Счастливые номера сегодняшнего дня.
2: Включайся. Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка их получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
6: Смотри.

0: Белчи X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
2: Весь июль в Акаме Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Акаме Тагил.
3: Реклама. Молодые главы неофферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество платформ или ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе
4: продаж. Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанности.

уютного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, Алина, расскажешь, что звезды говорят на 17 число, на счастливую дату, на пятницу?
2: Да, конечно, куда же я оденусь? Овны, сил хватит намного сегодня, но важно убедиться, что выбранная цель действительно заслуживает усилий. Чужое влияние или внезапное увлечение, сомнительная идея может увести в сторону.
1: Тельцы, приступайте к важным делам без долгой подготовки. Даже небольшой первый шаг задаст правильное направление. Утро подходит для серьезных разговоров, обсуждения работы и размышлений о том, как превратить увлечение в дополнительный источник дохода.
2: Близнецы, эмоциональный фон сегодня окажется неровным, а окружающим может понадобиться ваша поддержка. Даже если они не сумеют прямо об этом попросить, интуиция и опыт помогут понять, как откликнуться и при этом не взять на себя слишком много.
1: Раки, сосредоточьтесь на работе, но хотя это будет вам сегодня сделать непросто. Поэтому при возможности устройте себе передышку. Если отложить задачи нельзя, попросите помощи, рядом найдется человек, который разделит нагрузку.
2: Львы, планы сегодня придется менять на ходу из-за неожиданных событий, новых встреч и большого потока информации. Среди множества новостей могут появиться интересные деловые предложения, поэтому отделяйте перспективные варианты от того, что не заслуживает вашего внимания.
1: Девы, спокойствие и устойчивый настрой помогут быстро справиться с неожиданностями. Ваши усилия принесут пользу и вам, и тем, кто окажется рядом. Проявленная забота вернется важным опытом или ответной поддержкой.
2: Весы, желание доказать свою правоту может превратить в утро в череду споров. Чем больше сил уйдет на горячие дискуссии, тем труднее будет заняться действительно полезными делами.

0: готовность к компромиссу полностью изменит картину дня.
1: Скорпионы, не торопите события в деловой сфере, особенно если работаете на себя. Текущие и хорошо знакомые задачи пойдут лучше, чем разговоры о долгосрочных проектах, где от вас могут потребовать преждевременных обещаний.
0: Стрельцы, люди, на которых вы рассчитывали, могут изменить планы сегодня, и часть незнакомой работы придется выполнить самостоятельно. Это потребует усилий, зато полученный опыт пригодится уже в ближайшее время.
1: Козероги, сосредоточенность и внимание к деталям позволят взяться за масштабную задачу без обычных помех. Даже если завершить ее сразу не получится, вы заметно приблизитесь к цели.
0: Водолеи, сегодня вероятны приятные семейные новости и изменения общих планов. Встреча с родственниками или небольшой праздник подарит положительные эмоции и помогут иначе взглянуть на события утра.
1: Рыбы, поддержите себя добрым словом, даже если окружающие не догадываются, насколько это важно. В первой половине дня обещание общения с малознакомыми людьми может поставить вас в неловкое положение, поэтому не торопитесь с замечаниями и выводами. Держите язык за зубами, не надо вот эти комментарии о том,
0: Да, в смысле? С малознакомыми людьми.
1: А, ну хорошо, да, со знакомыми уже можно и посплетничать. Ну. Ой, у нас тут с Алиной тут такие дебаты за эфиром происходят.
0: Скоро микрофон полетят друг в друга.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной, сообщает региональное управление МЧС. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о паводковой обстановке в российских регионах. Сейчас затоплено 443 частных дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах области. Под водой 9 низководных мостов и 2 участка трасс. Для эвакуированных жителей развернуто 6 пунктов временного размещения. Водители, оштрафованные за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути КЗС, могут обжаловать постановление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя инциденты в Саратовской области, где водителей начали штрафовать за неправильную остановку и стоянку автомобилей. Нарушения были зафиксированы 2 автоматическими камерами. Штрафы будут аннулировать с учетом незначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Свердловская область нарастила ввод жилья на 20% по итогам первого полугодия. За 6 месяцев 2026 года строители региона ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Денис Паслер. Из них 900 тысяч – индивидуальная жилая застройка. Новые многоквартирные дома построены в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях. Общий портфель строящегося жилья превышает 6 миллионов квадратов. С 15 июля на Свердловскую область обрушились мощные ливни с грозами, которые задержатся почти на неделю. Однако уже с 20 июля синоптики прогнозируют долгожданное потепление до плюс 27 градусов. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, осадки охватят практически весь регион, исключая восточные и северо-восточные районы. Грозы принесут локальные, но интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз ожидается на юге, юго-западе и западе области. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдо радио. Погода.
1: Так, что нам синоптики и сервисы Яндекс.Погоды говорят? Вчера они, кстати, говорили, что дожди будут целый день, но что-то вот на меня вот вчера никакие дожди меня не застали, даже солнечно было. Совпадет прогноз погоды с сегодняшним днем? Смотрите, поживем, увидим. Итак, северный ветер, 2 метра в секунду сегодня обещают. Будет немножечко облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя утром, днем, вечером и ночью. Температура 18 градусов с утра, днем воздух прогреется.

0: Ну что, Алина, что ты заскучала-то? Как
1: да
0: будто бы.
1: Я не заскучала. Я тут читаю новости про то, что Ариана Гранде решила дать прошлым отношениям второй шанс спустя 10 лет.
0: И с кем это она там строит
1: отношения? Ну, там какой-то танцор, 10 лет назад они расстались, и она такая решила, так, а может быть, он ей написал «Привет, спишь?» Да, и все понеслось.
0: Да не с тобой.
1: Все понеслось опять.
0: Господи.
1: Ну, вот 10 лет, это так-то... много.
0: А это что означает? А то, что она лучшего человека рядом с собой не нашла за эти 10 лет. Вот, девочки, обращайте внимание на тех людей, которые рядом с вами сейчас. И нечего вот слушать этих коучей из интернетов, что я достойна большего, и искать. Вот, если человек заботится, заправляет вашу машину, накачивает колеса, делает шиномонтаж и все остальное, и еду в дом мой приносит, то это уже немало значит.
1: Ну да.
0: Не надо ждать 10 лет, чтобы вернуться к нему. Сначала уйдя, хлопнув дверью.
1: Ну,
0: разные
1: обстоятельства бывают, просто...
0: Да ладно, разные обстоятельства. Разные обстоятельства бывают, когда ты едешь к первой ракетке мира, и тебе предлагают $1 000 000, а ты отказываешься. Вот
1: ой,
0: это
1: ну
0: да.
1: Что ты рассказываешь? Мне никто не предлагал $1 000 000.
0: Но, ну, знаешь, в наших уже фантазиях, вот в моей фантазии уже
1: ты
0: все...
1: Ты уже все, да, мне предложили $1 000 000.
0: Да, рассказываем контекст. Алина вчера летала в Минск, тут на днях встречалась с первой ракеткой мира, и к ней подходили, говорили, нам нужно любые мы проходку возьмем за любые деньги, за все. И вот у нас тут возник эта дилемма. Я как козерог говорю, надо было брать деньги. А Алина, нет, я это... Ну и вот у нас уже вырос прайс от 30 тысяч до 300, до миллиона, и вот уже $1 000 000 как будто бы. Это наша фантазия. Ладно, смотрите, кто у нас сегодня родился, день рождения. У нас ни дня без дня рождения. Мы сегодня, кстати, выяснили, что 17 число – это счастливое число. Семерки, если присутствуют, это счастливые дни. Ну и кто эти счастливчики? Дональд Сазерленд сегодня отмечает свой день рождения. К сожалению, его с нами уже сейчас нет. Но в фильмах мы его видели. Эти, как они, «Голодные игры». Вот и одно из последних.
1: Их не смотрела.
0: Ой, слава богу. Дэвид Хассельхаф отмечает свой день рождения. У кого детство прошло в 90-е, те помнят этих, как они, Малибу.
1: Спасатели
0: Малибу, угу. Там он присутствовал. Так, значит, китайский режиссер Вонг Кар Вай.
1: Угу.
0: Тоже известные фильмы есть, не буду сейчас вспоминать. Знаете, там можно легко ошибиться. Но самый главный сегодня отмечает день рождения человек, который является, так сказать, как Джокер для Бэтмена, так и он является человеком для блогера Бэткомедиана. Это сия Руси самый главный бодибилдер, самый близкий друг Арнольда Шварценеггера, русский Арнольд Шварценеггер, его именно так называли, это Александр Невский. А какие фильмы? Что ты? Не знаешь?
1: А
0: фильмы Александра Невского ты смотрела? Это человек, который работает в Голливуде, ну, уже там, за бугром российским, он бодибилдер, ну, как будто бы, да, вот с этого начал российский актер, продюсер, снимает фильмы такого отличного качества, что это уже отдельный жанр, фильмы Александра Невского.
1: А что, а какие фильмы-то он снял?
0: В Маниле, разборка в Маниле вот была недавняя, «Максимальный удар». Там Марк Дасказко снимает. Еще и такие тоже разные сбитые звезды, которые в 90-е мы прям вот нравились. Ну, в общем, «Черная роза» тоже такая известная. Посмотрите, еще что интереснее, это разборы смотреть на эти фильмы. Интереснее, чем смотреть
1: фильм.

0: Еще даже существует мем «Легендарная прогулка Александра Невского».
1: Я вообще ни разу не смотрела. Посмотрю, не знаю, конечно. Что-то очень странное.
0: Заинтриговал. Ну, да. В общем, фильмы потрясающие, в кавычках, но они этим самым и потрясают. Развлечься, поднять настроение, прям шикарно, классно. Но человек все равно молодец. Да. Все равно человек молодец, прорвался, все, он там, как бы это... Нормально все у него.
1: Ну, хорошо. А если у вас сегодня день рождения, 17 июля, то мы вас поздравляем.
0: Поздравляем, да, счастливое число сегодня. Тем более сегодня 17.07, это прямо
1: да, круто.
0: Концентрация семерочек. Хорошая. А если кому-то 17 лет исполнилось?
1: Вау.
0: Это вообще джекпот.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Да, как рассказывали мне некоторые мои знакомые, что делать в очереди, когда ты стоишь где-нибудь в течение полутора часов?
1: А либо... что делать? Слушать тикарадио, считать свое счастливое число как раз. Сегодня обсуждаем.
0: Да, считать цифры на номерах автомобилей. Ой. Сейчас полил. Где какой очередь стоять тех самых своих соучастников, так сказать.
1: Значит, обсуждаем счастливые числа. Сегодня, если вы еще не посчитали, какое число ваше счастливое, бегом вперед, бежим в нашу группу во ВКонтакте. Я там в комментариях под опросом оставила
0: Куча подсказок.
1: Куча подсказок, как посчитать ваши...
0: Хлебные крошки раскиданы.
1: Да, высчитать ваше счастливое число. Я тут новости, кстати, увидела. Тут не про числа, а вообще, в принципе, мне так она понравилась. В Эквадоре домашние животные могут быть свидетелями на свадьбах. Вот сейчас же пора свадеб.
0: А людей не хватает уже.
1: Значит, пушистые могут оставлять отпечаток лапы на свидетельстве о браке.
0: Ой, а сейчас... Вспоминается сразу кино этот, как его, по Первому каналу показывали эти убойная сила. Они там отпечаток коровы, искали корову по отпечатку рыльца. Ну что, сейчас, у каждого нос уникальный.
1: Пора свадеб, и на самом деле сейчас все чаще и чаще своих пушистых зовут на свадьбы, одеваются соответствующим образом.
0: Ну а что, это может быть экономнее, чем пригласить какого-то своего родственника, лучше пригласить свою собаку.
1: Хотя, она принципе, и вести себя нормально
0: она
1: будет.
0: Она себя вести нормально будет, да. Хотя... Задумались.
1: В общем,
0: если
1: вот
0: собаку
1: вам...
0: собрать, тоже недешево.
1: Так а что, заказал там на маркетплейсе ему рубашку и галстук, и все, собакин готов.
0: А если у тебя лошади?

0: в ассортименте.
1: Тогда уже сложнее.
0: Лошадиная свадьба, кентавра.
1: Да. Ну,
0: а кто-то вот свиней разводит.
1: Ну, это уже кто на что горазд, как говорится.
0: Кто-то карпов разводит. Представляешь, на свадьбе карпов.
1: Что? У тебя есть человек, который разводит карпов?
0: Не, ну я знаю, где разводят карпов.
1: Ну, это же не в домашних условиях.
0: Но люди там живут. Почему бы и нет?
1: Ну, тогда тащи аквариум на свадьбу. Ну, что я тебе могу сказать?
0: Ящерицу принести.
1: Ну,
0: змею.
1: Вот. Змей. Класс.
0: Кролика.
1: Класс. Вот сразу и активности на свадьбе подъехали.
0: Ты представляешь, какой зоопарк на свадьбе будет?
1: Круто.
0: Круто. Весело.
1: Весело.
0: А свидетельства какие будут интересные? Все в мордочках, в пятачках, в
1: капуцах. Да, прикольно. Да. В общем, вот вам идея, если вы еще не знаете, как отметить свою свадьбу.
0: А представляешь, там какой этот стол на накрывать, овес надо насыпать, там,
1: ну а что? Кинуть. Надо же как-то удивлять в 21 веке уже гостей, которые побывали на разных свадьбах. Это же все у них проходит по одному сценарию. Уже скучно стало.
0: Скучно. А тут, представляешь, поздравления. Поздравляют молодых, поздравляют кролик-хряк.
1: Нет, ну вообще...
0: А потом птички прилетели.
1: Ты путаешь животных и как они разговаривают. Кролик-хряк.
0: Я же кролик сказал?
1: Да.
0: А, я имею ну,
1: вот
0: в виду свин хряк.
1: Ну вот. Тем более сейчас свадьба очень все это не дешево.
0: И мы тут, оказывается, выяснили, да. Мы тут, оказывается, с Алиной тоже в приватной беседе разговаривали, и оказывается, в Тагире свадьбу сыграть от 1 000 000 рублей.
1: Ну, смотря какую.
0: Ну так, хорошую.
1: Смотря сколько гостей.
0: Ну вот, если мы собак вместо гостей... А слушай, а подарки какие подарят собаки?
1: Ну, корм, игрушки.
0: О, я думаю, там они, если хорошо покушают, они там столько подарков оставят.
1: Ну,
0: убирать.
1: Есть, будут специальные люди, которые будут следить за чистотой.
0: Это опять расходы, а?
1: Ну, что делать? Ну, что делать?
0: Эх, это все это мое козерожье.
1: Да,
0: вот, да,
1: да.
0: Как бы оптимизировать
1: вот
0: расходы.
1: Вот опять же, вот свадьба, это же тоже про эмоции.
0: Про эмоции. Ну. Но все должно быть... Эмоции должны это быть сбалансированы. Эмоции эмоциями,
1: не
0: а
1: за 1 000 000 рублей,
0: вроде...
1: да? Да
0: ладно, главное, чтобы было весело, хорошее настроение, если такое. Так, у нас о цифрах сегодня разговор. В радио утки пойдет именно об этом. Мадонна продолжит наш эфир. Сабрина Карпентер.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Отличный дуэт, кстати.
1: Да.
0: Мадонна и Сабрина, они такие прямо подходят друг к другу.
1: Но они мне так говорят, Мадонна, Сабрина, Мадонна.

0: Твое утро.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и...

0: радио утро.
1: Ну, это, может, Джарахов, там ничего не светит, а всего это, ростом там надо повыше заглядывать, чтобы увидеть свет. А у нас, а у нашим слушателям светит, светит игра, охота, интересные факты. 41-66-66, номер нашего прямого эфира, нужен нам охотник, прямо сейчас набирайте. Но вы уже, я так понял, знаете заранее, потому что я смотрю, что звонки поступают заранее. Так, мы уже... Сейчас познакомимся с охотником нашим сегодняшним.
2: Да, да.
1: Так,
2: да.
1: Выложу эфир. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Меня зовут Елена.
2: Елена. Очень приятно, Елена. Ну что, сегодня мы будем говорить о счастливых числах. Елена, давайте делитесь, есть ли ваше счастливое число?
3: Да, очень хорошая тема. Люблю тему про числа, потому что я родилась 13 сентября, и это мое счастливое число. Мне везет на него.
2: Вот. Значит, эта теория работает. Если человек родился в определенную дату и считает, что именно вот это число будет по жизни его, значит, и так оно и бывает.
1: У Елены 13-е.
3: 13-е, да.
1: Слушай, а ведь правда, вот у меня 29-го день рождения, и вот у меня вот девяточки, вот прям как-то вот у меня вот везде вот девяточки есть.
2: Ну вот. Значит, эта теория работает. Отлично. Значит, Елена, мы с вами сегодня будем охотиться на наших радиоуток. Главное не услышать звук смеющейся утки. Вот такой неприятный.
1: Это нам не нужно, да.
2: Нам не надо такое, да. Значит, будет три факта. И нужно отгадать, правда это или ложь. Ну что, поехали?
3: Хорошо, поехали,
2: да,
3: я готова.
2: Отлично. Значит, Елена, правда ли, что знаменитый футболист Дэвид Бекхэм считает, что его счастливое число 7 и даже назвал в эту честь свою дочь? То есть и его дочь зовут Севен на английском. Правда это или нет?
3: Я думаю, все-таки правда. Да, как раз сейчас чемпионат идет. Я смотрю их всех, болею очень за Месси. И думаю, про Бекхэма это все-таки правда.
2: Правда. Ну, сейчас проверим.
1: Ну, давайте посмотрим.
4: Ну, теперь вся утка.
2: Да, действительно.

0: Это правда, это правда. Его дочь зовут Харпер Севен. Ее второе имя Севен, что переводится как число 7, выбрано в честь счастливого номера 7, под которым ее отец выступал за сборную Англии. Поэтому это правда. Елена, отлично. Да, у нас еще один факт, второй. Правда ли, что в мире существует единый официальный список счастливых чисел?
1: Да ладно.
0: Ну, это правда или нет?
2: Ой, ну, все-таки, думаю, скорее всего, наверное, нет. Как так список составить счастливых чисел?
0: Так.
2: Ну, сомневаюсь, нет, скорее.
0: Ложь. Скажу. Отлично, сейчас ложь. Проверим. Проверим,
1: давайте,
0: правда это или нет.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, конечно. Нет такого единого списка. Зачем нам это надо? У каждого свое. Да, конечно. Это неправда. Ну, у нас остался последний факт, и нам нужно ответить на него, и тогда ваш подарок от Акарадио будет у вас счастливым. Значит, правда ли, что перед запуском знаменитого аромата Шанель номер 5 Коко Шанель специально дождал 5 дня, 5 месяца, потому что считала, что число 5 счастливое.
2: Ну, тут я соглашусь, что это правда, потому что все-таки она такая женщина, Коко Шанель, можно сказать, суеверная.
0: Так.
2: И верит в магию чисел. Так, я соглашусь, что так и есть.
0: Угу. Проверяем, проверяем, проверяем этот факт.
3: Ну... Теперь вся утка.
0: Да, отлично, супер, Елена, ну вы просто потрясающая, вы знаете все про всех. Действительно, правда, аромат был представлен 5 мая, 5 числа, 5 месяца, потому что Коко Шанель считала, что 5 ее счастливое число.
1: Какие вы девочки у вас,
0: а? Ты думал?
2: Да, мы все про это знаем, мы такие.
0: Да, вот у Елены 13, я уверена, что по жизни число 13 встречается очень часто, именно... И это, в этом числе есть своя магия, определенная у каждого человека. Поэтому, Елена, мы вас поздравляем.
2: Да,
0: ну и обязательно расскажем, как забрать подарок за эфиром. Хорошо. Ну что, дорогие.
2: Да, можно минуточку? Самое конечно. Главное в это верить. А если во что-то веришь, то обязательно будет оно.
0: Вот.
2: Я верю в свое число.
0: Вот, это вот истина. Истина. Главное верить и посылать всю свою энергию в эту веру. Значит, дорогие наши
1: Лена,
0: охотники,
1: молодец.
0: Да, ну просто потрясающе. Я не знаю, я когда читала факты про Дэвида Бекхэма, меня это очень удивило.
1: А ты знаешь, что Илон Маск тоже назвал своего отпрыска, тоже там какие-то HHIBDBDB.
0: Ну, это ты да.
1: Вот там тоже, наверное, какая-то нумерология замешана.
0: Ну, там, тут-то, вот ты понимаешь, назвать своего ребенка в честь счастливого числа.
1: Ну а что? Сначала счастливая футболка принесла удачу, потом станет стареньким, потом ему будет приносить удачу его ребенок. Все логично. Семерочка во. Замкнула круг. Ладно, о числах сегодня говорим. Это была Радио Утка. Движемся вперед.
4: Радио Утка.

0: А у тебя, Алина, есть какие-то табу, табу, цифры, слова?
1: Посмотрим. Если слово, а число...
0: Посмотрим.
1: Нет.
0: Ну-ка посмотрим-ка мы на чердачок свой.
1: Да не знаю. Нет, все числа прекрасны.
0: Все числа прекрасны.
1: Что ты сказал? Посмотрим на чердачок?

0: это потому, что я глаза закатила?
1: Да, глаза закатила, такая, так, так, что там у меня на чердаке моей памяти, там всех разгребу, как я там паутинку.
0: Смешно, надо запомнить.
1: Так, а мне так нравятся наши слушатели, наши комментаторы.
0: Конечно, они самые лучшие.
1: Да, в посте. Вот Ольга Крамер вообще суперчеловечище. И она причем не одна, но и с мужем. Так приятно осознавать, да, что мы с мужем оба суперчеловечище. Цифры 11 и цифры 33.
0: Это круто. Какой у них союз.
1: Я думаю, там просто мега союз.
0: Там вообще огонь. Да. Ольга, вы супер.
1: Я опять же напомню, у нас в группе во ВКонтакте выложена методика, по которой можно определить, какие, ну, как, к чему вы предрасположены.
0: Какое вообще... число вообще, да, ваше счастливое.
1: Ваше счастливое.
0: Да, я там все написала, все расписала, все понятно. Так что делитесь своими итогами. И напомню, что 11, 22 и 33 это вообще высшие числа. Ну, вы суперлюди для
1: супер-люди.
0: Меня.
1: Да. Ну, можно, кстати, поделиться не только этим, но можно еще и поделиться... в отношении нашего нумеролога сегодняшнего. Нашего
0: да
1: нумеролога.
0: Ладно, да вы что? Нет, мне просто важно ваши улыбки и ваши комментарии. Это вот для меня самое главное. Вот. Ну вот Светлана, например, написала, что у нее получилась цифра 2. Гармония, дипломатия, партнерство. Светлана, замечайте двойку сейчас в жизни. Мне кажется, после таких расчетов вы будете все чаще ее встречать.
1: Обращать внимание.
0: Да.
1: Двоечка, да, прекрасно, цифра. Цифра. Когда два человека, это прям замечательно. Это двоечка. Так, ладно, мы что с тобой? Мы пойдем гороскоп-то расскажем?
0: Да, мы расскажем гороскоп. А я не только гороскоп расскажу, я еще нашла числа, которые связаны со знаками зодиака.
1: О, все это после, через одну песню.

0: Гороскоп.
1: О, как же мы любим числа, ну и, конечно же, мы любим гороскопы. В общем, вот эта вот вся нумерология, вот это вот все, это творческое, это все от Алины идет. Все идет от Алины.
2: А ты уже, тебе просто соглашаться, больше нет выхода у тебя. Нет. На то, что я тебе говорю.
1: Да, конечно, только соглашу.
2: Вот видите как. Значит, гороскоп, Овны. Сегодня сил хватит на многое, но важно убедиться, что выбранная цель действительно заслуживает ваших усилий.
3: Счастливые числа.
2: Да, числа, которые приносят вам удачу в карьере и личной жизни. Овны, это 15, 17 и 29.
1: Отлично. Так, сейчас мы узнаем, какие числа у тельцов, ну и вообще, что нам говорят звезды про тельцов. Итак, тельцы, приступайте к важным делам без долгих.

0: Подготовки. Даже небольшой первый шаг задаст правильное направление. Утро подходит для серьезных разговоров, обсуждения работы и размышлений о том, как превратить увлечение в дополнительный источник дохода. Все о деньгах сегодня.
1: Для тельцов удачные числа, которые приносят удачу в карьере и личной жизни, это 1, 5 и 14.
0: Так, движемся дальше, близнецы.
1: Эмоциональный фон сегодня окажется не совсем ровным, окружающим может понадобиться ваша поддержка, даже если они не сумеют прямо об этом попросить. Интуиция и опыт помогут понять, как откликнуться и при этом не взять на себя слишком много. Дорогие близнецы, для вас счастливые числа в карьере и личной жизни это 5, 16 и 23.
0: Зафиксировали. И перешли к ракам. Раки, сосредоточиться на работе будет сегодня непросто, поэтому при возможности устройте себе передышку. Если отложить задачи нельзя, попросите помощи. Рядом обязательно найдется человек, который разделит нагрузку.
1: Раки, обратите внимание на числа 7, 12 и 25. Они принесут вам удачу. Львы, планы придется менять сегодня на ходу из-за неожиданных событий, новых встреч и большого потока информации. Среди множества новостей могут появиться интересные деловые предложения, поэтому отделяйте перспективные варианты от того, что не заслуживает вашего внимания. Ну и ваши счастливые числа это 2, 7 и 26.
0: Хорошо. Так, а что нам про дев говорят? Девы. Спокойствие и устойчивый настрой помогут быстро справиться с неожиданностями. Ваши усилия принесут пользу и вам, и тем, кто окажется рядом. Проявленная забота вернется важным опытом или ответной поддержкой.
1: Ваши числа 5, 13 и 28. А у весов желание доказать сегодня свою правоту может превратить утро в череду каких-то споров ненужных вам. Чем больше сил уйдет на горячие дискуссии, тем труднее будет заняться действительно полезными делами. Весы, дорогие, 2, 12 и 24 – ваши удачные числа.
0: Так, ну а сейчас узнаем числа для скорпионов и что нам им говорят звезды. Итак, скорпионы, не торопите события в деловой сфере, особенно если работаете на себя. Текущие хорошо знакомые задачи пойдут лучше, чем разговоры о долгосрочных проектах, где от вас могут потребовать преждевременных обещаний. Счастливые числа, пожалуйста, для скорпионов.
1: 6, 9 и 27. Стрельцы, люди, на которых вы рассчитывали сегодня, могут изменить планы, и часть незнакомой работы для вас придется выполнить самостоятельно. Это потребует усилий, стрельцы, зато полученный опыт пригодится уже в ближайшее время. Ну а ваши счастливые числа в удаче и карьере – это 8, 11 и 23.
0: Так, ну и наши дорогие козероги, трудяги козероги. Сосредоточенность и внимание к деталям позволят взяться за масштабную задачу без обычных помех. Даже если завершить ее сразу не получится, вы заметно приблизитесь к цели. Ну и какие же наши у козерогов счастливые цифры, пожалуйста?
1: 19, 23 и 30.
0: 19, 20, 19, 23, 30.
1: Да, все верно. Водолеи, плохое настроение может помешать оценить предложения и возможности по достоинству. Но вам настроение нужно поднимать. Поднимать как? Посиделками, семейными и с друзьями. Потому что сегодня вероятны как раз-таки такие истории, семейные новости, изменения общих планов вообще с семьей, и праздники подарят вам положительные эмоции и помогут иначе взглянуть на события утра. Водолеи 4, 20 и 32 приносят удачу в карьере и в личной жизни вам.
0: Так, ну и что же нам там про рыб-то говорит гороскоп? Рыбы, поддержите себя добрым словом, даже если окружающие не догадываются, насколько это важно. В первой половине дня общение с малознакомыми людьми может поставить вас в неловкое положение, поэтому не торопитесь с замечаниями и выводами. Ну и какие счастливые числа у рыбок?
1: 11. 17 и 38. Поэтому, 17 число, поэтому рыбы, сегодня наш день. Ну что, друзья, как сказала наша слушательница Елена, главное верить.
0: Главное верить в это.
1: Да, и у вас все пойдет как по маслу. Поэтому считаем ваше счастливое число, заходим в наши социальные сети, там есть формула, пишем комментарии, слушаем эко-радио и с хорошим настроением врываем в эти выходные.
0: Всех с праздниками, всех с наступающими выходными. Да, надеемся, что хорошая погода сегодня.

0: Тоже будет.
1: Да будет, конечно.
0: Да будет. Мы в это верим?
1: Верим.
0: И это будет.
1: Все отлично.
0: Алина Геринг.
1: Александр Данилов.
0: Всем хорошего настроения.
1: Это утреннее шоу. Пока-пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: скидки.
1: Еще и подарки?
2: В 33 комода щедрые выходные.
1: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
2: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
3: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной, сообщает региональное управление МЧС. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о паводковой обстановке в российских регионах. Сейчас затоплено 443 частных дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах области. Под водой 9.

0: 5 низководных мостов и 2 участка трасс. Для эвакуированных жителей развернуто 6 пунктов временного размещения. Водители, оштрафованные за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути КЗС, могут обжаловать постановление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя инциденты в Саратовской области, где водителей начали штрафовать за неправильную остановку и стоянку автомобилей. Нарушения были зафиксированы 2 автоматическими камерами. Штрафы будут аннулировать с учетом незначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Свердловская область нарастила ввод жилья на 20% по итогам первого полугодия. За 6 месяцев 2026 года строители региона ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Денис Паслер. Из них 900 тысяч – индивидуальная жилая застройка. Новые многоквартирные дома построены в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях. Общий портфель строящегося жилья превышает 6 миллионов квадратов. С 15 июля на Свердловскую область обрушились мощные ливни с грозами, которые задержатся почти на неделю. Однако уже с 20 июля синоптики прогнозируют долгожданное потепление до плюс 27 градусов. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, осадки охватят практически весь регион, исключая восточные и северо-восточные районы. Грозы принесут локальные, но интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз ожидается на юге, юго-западе и западе области. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Доброе утро, Нижний Тагил! Доброе утро, Качканар! Доброе утро всем-всем-всем! А утро действительно же доброе! Тепло, пока что нет дождя и, самое главное, долгожданная пятница! И сегодня на Эко-радио я, Маша Максимова, буду заряжать вас позитивом и драйвом, чтобы мы с вами динамично ворвались в выходные. Этот час порадует нас такими именами, как Маршал Джефферсон. Life is simple. If you're looking for the love of your life, strong. Ваня Дмитриенко.
1: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
0: Не обойдемся без красавчиков из Кореи. Группа BTS.

0: Другие ваши любимые исполнители уже ждут вас в нашем плейлисте. А прямо сейчас продолжаем раскачиваться с диджеем Кельвин Харрис. Blessings.
1: Экро. Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

нам лирик в песне «Кассеты». И всем, кто мечтает найти свою вторую половинку, я желаю удачи в этом непростом, но важном деле. А сегодня, кстати, в группе «Акарадио ВКонтакте» мы с вами обсуждаем удачу и ваши счастливые числа. В комментариях развернулось довольно бурное обсуждение, вы тоже можете к нему присоединиться, но я очень удивлена отсутствию шуток про назойливый мем 67. Думаю, с некоторых пор эта цифра для учителей и родителей стоит в одном ряду с числом 13. Ну ничего, ребята, мода скоротечна, скоро обо всем все забудут, а пока присоединяйтесь к опросу. Через несколько часов будем смотреть итоги, а пока на Экорадио нежность от культовых звезд Элтон Джон, Бритни Спирс, Hold Me Closer.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Любовь, любовь, она сложна и многогранна. Об этом нам спел Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Обновленный, дерзкий и притягательный образ принес головокружительный успех молодому певцу, сделав его одним из самых высокооплачиваемых исполнителей нашей страны. И он умело и уверенно удерживает это первенство среди лидеров. Вот что значит попасть в тренды. Но мы на Эко-радио поддерживаем не только самых популярных и известных исполнителей, и не только новинки, но и вспоминаем классику. Сейчас вернемся в 2012 с неподражаемой Адель «Skyfall».
1: Эко-радио.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной, сообщает региональное управление МЧС. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о паводковой обстановке в российских регионах. Сейчас затоплено 443 частных дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах области. Под водой 9 низководных мостов и 2 участка трасс. Для эвакуированных жителей развернуто 6 пунктов временного размещения. Водители, оштрафованные за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути КЗС, могут обжаловать постановление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя инциденты в Саратовской области, где водителей начали штрафовать за неправильную остановку и стоянку автомобилей. Нарушения были зафиксированы 2 автоматическими камерами. Штрафы будут аннулировать с учетом незначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

0: Псковская область нарастила ввод жилья на 20% по итогам первого полугодия. За 6 месяцев 2026 года строители региона ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Денис Паслер. Из них 900 тысяч – индивидуальная жилая застройка. Новые многоквартирные дома, построенные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях. Общий портфель строящегося жилья превышает 6 миллионов квадратов. С 15 июля на Свердловскую область обрушились мощные ливни с грозами, которые задержатся почти на неделю. Однако уже с 20 июля синоптики прогнозируют долгожданное потепление до плюс 27 градусов. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, осадки охватят практически весь регион, исключая восточные и северо-восточные районы. Грозы принесут локальные, но интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз ожидается на юге, юго-западе и западе области. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Beowulf наколдовал нам шикарного настроения с треком «Чародейка». Но если вы думали, что на этом сюрпризы на Экорадио закончились, то как бы не так. Этот час порадует нас роскошным звучанием талантливых звезд. Группа Crash Adams, например. I need a new heart. Или проект Горилла Зиппа. Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился. Мне понравился диджей, и он в меня влюбился. Услышим также Тедди Свимс. И это лишь очень-очень малая часть того, что вам предстоит послушать в этом часе. А прямо сейчас погружаемся в качающую лирику с Альмой «Summer Really Hurt Us». Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Давай.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: уже успел попрощаться с отпуском и морем, как в хите Филатов и Кэрос «Мумитроль», «Амара-мара гудбай». А у кого-то, как у меня, отпуск еще только в планах. Но обиднее всего за тех, кто вообще все лето будет работать. И я сочувствую всем, для кого это так. Друзья, пожалуйста, не забывайте отдыхать и восстанавливаться. А Эко-радио всегда здесь для вас, чтобы прекрасной музыкой украсить самые счастливые моменты или добавить света в не самые радостные этапы жизни. Прямо сейчас получим волну позитива от коллаба Феликс Йен, Кассандра, Boy, You Turn Me.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки.
2: Еще и подарки.
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: сила и упрямство Люси Чеботиной совсем не удивляет. Она же у нас телец, а они действительно могут быть очень уж настойчивыми, уверенными и вместе с тем трудолюбивыми. Поверьте мне, я это по себе знаю. Тоже ведь телец. А вообще, хоть многие и не верят в гороскопы, но что-то в этом действительно есть. Общность характеров, например, или совпадение прогноза на день с реальностью. Кстати, в утреннем шоу с 7 до 10 утра на Эко-радио вы ежедневно по будням можете узнать, что ждет сегодня ваш знак зодиака, и лично проверить, работает ли это на самом деле. А пока предлагаю вспомнить 2018 с дуэтом The Chainsmokers, Side Effects.
1: Экорадио.

stuff. And

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Эко-радио. О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Затопления зафиксированы в Серовском и Туринском районах, сообщили в региональной госавтоинспекции. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Суд отправил под стражу Владислава Шацела, учредителя холдинга НПРО «Урал», в структуру которого входит Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле. По данным издания, «Коммерсант» бизнесмену вменяет уголовные статьи о мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Расследование может быть связано с долгами в ГОКа перед поставщиками электроэнергии. По информации источников, оперативные мероприятия по уголовному делу прошли сразу в двух регионах – в Нижнем Тагиле и Челябинском-Озерске, где зарегистрировано материнская компания. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Скульптуры – работы победителей симпозиума городской ландшафтной скульптуры «Сезон искусств» в Демидовском крае. Площадку для фигур выбирали долго, рассматривали несколько вариантов, но все-таки решили разместить их неподалеку от Дворца национальных культур. Каждый пятый уралец не может отключиться от работы даже в отпуске. Согласно исследованию HeadHunter и сервиса «Островок», 21%

0: 1% трудоустроенных жителей Свердловской области продолжают работать во время отпуска и остаются на постоянной связи с коллегами. Еще 21% стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию. Чаще других на постоянной связи с коллегами во время отпуска остаются представители автомобильного бизнеса. 33% из них не выключают рабочие чаты даже на пляже. Высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа замыкают тройку трудоголиков. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра нас ждет пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
2: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

У меня песня DJ Smash «Розовый туман» ассоциируется с завораживающим летним закатом. Как будто этот трек идеально звучал бы именно в это время. Но в любом случае, вне

В зависимости от времени суток, эту работу всегда приятно послушать. В принципе, как и все хиты на Эко-радио. Ведь у нас для вас только самая отборная и самая шикарная музыка. В этом часе нас ждут The Weeknd. Не лето. Неизменный романтик Джонни.

0: другие признанные таланты. А прямо сейчас продолжаем отрываться с Холли Молли. Talk to you later.
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Диджей Канкс открыл для нас галактику позитива. И теперь, когда мы с вами засветились как яркие звезды, предлагаю осветить своим близким этот прекрасный день. Пишите ваши приветы, поздравления, делитесь хорошим настроением вместе со всеми по номеру 8-953-056-0103 или в сообщение в группе Эко Радио ВКонтакте. А я, Маша Максимова, все озвучу в прямом эфире. Радио «Привет» — это то, что каждый должен услышать хотя бы раз в жизни. А пока немного нежности для вдохновения от группы «Feist Family» «Раз-два».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

группа Deep White с легендарным треком из 2008-го «Definition of Love» попыталась описать нам, что же это такое любовь. Сложное, запутанное и не всегда понятное чувство, которое вдохновляет временами на самые смелые поступки, но и бывает на очень странные и даже безумные дела толкает нас, это самое.

0: Моя любовь. И, увы, не в каждой романтичной истории нас ждет хэппи-энд. Об этом сейчас на Эко-радио нам споют Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская, Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 12 часов на среднем урале. Всем добрый день!
1: Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Затопления зафиксированы в Серовском и Туринском районах, сообщили в региональной госавтоинспекции. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Суд отправил под стражу Владислава Шацела, учредителя холдинга НПРО «Урал», в структуру которого входит Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле. По данным издания «Коммерсант», бизнесмену вменяет уголовные статьи о мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Расследование может быть связано с долгами в ГОКа перед поставщиками электроэнергии. По информации источников, оперативные мероприятия по уголовному делу прошли сразу в двух регионах – в Нижнем Тагиле и Челябинском-Озерске, где зарегистрировано материнская компания. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Скульптуры – работы победителей симпозиума «Городской ландшафтной скульптуры сезон искусств в Демидовском крае». Площадку для фигур выбирали долго, рассматривали несколько вариантов, но все-таки решили разместить их неподалеку от Дворца национальных культур. Каждый пятый уралец не может отключиться от работы даже в отпуске. Согласно исследованию HeadHunter и сервиса «Островок», 21% трудоустроенных жителей Свердловской области продолжают работать во время отпуска и остаются на постоянной связи с коллегами. Еще 21% стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию. Чаще других на постоянной связи с коллегами во время отпуска остаются представители автомобильного бизнеса. 33% из них не выключают рабочие чаты даже на пляже. Высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа замыкают тройку трудоголиков. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра нас ждет пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Любовь коварна. Казалось бы, живешь себе, живешь, цельная и состоявшаяся личность, и раз, влюбляешься, и все. Понимаешь, что другой человек стал половиной тебя, и без него уже ты не ты, или, как в песне Звонковой и Ханы, я не я. А без эко-радио все дни были бы скучными и явно не такими веселыми, как сейчас. В этом часе зажжем вместе с дуэтом

0: Айовы и ёлки. Не обойдемся без Артура Пирожкова.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной. Но бояться не
0: крицу. Услышим также
1: кайфуй,
0: работу
1: кайфуй,
0: Артика и Асти. Другие звезды музыкального небосклона уже ждут тебя. А прямо сейчас еще немножко о любви. The Future X, The Kind of Love. Echo.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сейчас очень четко ощущается, что в городе лето, как в кавере от Зиверт. Пятница. Осталось всего половина рабочего дня. Казалось бы, мы с вами счастливее быть уже не можем. А вот таки и можем. Сегодня отмечается день зеленых глаз. Если вы обладатель этого шикарного цвета, вы для меня уже автоматически прекрасны. Но самый интересный праздник – день дарения подарков. Я обожаю устраивать приятные сюрпризы дорогим людям и не упущу эту возможность. Попробуйте и вы порадовать любимого или любимую какой-нибудь милой мелочью. А Эко-радио всегда дарит нам бесконечный заряд позитива. И сейчас продолжим наполняться с Дэвидом Гетто. «Gone, gone,

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Если хочешь танцевать,

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Леди Гага заколдовала нас на самое драйвовое и шикарное настроение. А если вы хотите подробнее изучить чарующую магию радио, узнать, как выглядит эфир с другой стороны, познакомиться с нашей командой и даже сделать выход в эфир, Эко-радио дарит вам эту шикарную возможность. Записывайтесь на экскурсии в сообщениях в группе Эко-радио ВКонтакте и приходите к нам в гости. Ждем всех-всех-всех. А пока продолжаем зажигать саёвой и ёлкой яблоко.
1: Эко-радио.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Затопление зафиксировано в Серовском и Туринском районах, сообщили в региональной госавтоинспекции. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Суд отправил под стражу Владислава Шацела, учредителя холдинга НПРО «Урал», в структуру которого входит Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле. По данным издания «Коммерсант», бизнесмену вменяют уголовные статьи о мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Расследование может быть связано с долгами в ГОКа перед поставщиками электроэнергии. По информации источников, оперативные мероприятия по уголовному делу прошли сразу в двух регионах – в Нижнем Тагиле и Челябинском-Озерске, где зарегистрировали материнская компания. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Скульптуры – работы победителей симпозиума городской ландшафтной скульптуры «Сезон искусств» в Демидовском крае. Площадку для фигур выбирали долго, рассматривали несколько вариантов, но все-таки решили разместить их неподалеку от Дворца национальных культур. Каждый пятый уралец не может отключиться от работы даже в отпуске. Согласно исследованию HeadHunter и сервиса «Островок», 21% трудоустроенных жителей Свердловской области продолжают работать во время отпуска и остаются на постоянной связи с коллегами. Еще 21% стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию. Чаще других на постоянной связи с коллегами во время отпуска остаются представители автомобильного бизнеса. 33% из них не выключают рабочие чаты даже на пляже. Высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа замыкают тройку трудоголиков. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов. А завтра нас ждет пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Давай станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать,

Сергей Лазарев, «Последний танец». Вообще, сколько же в нашей жизни было этих последних разов, когда мы в последний раз пошли играть в футбол во дворе с друзьями, в последний раз сели за парту, в последний раз тайком от родителей пошли гулять ночью. И мы ведь не всегда знаем, когда он наступает, и именно этот последний раз в нашей жизни. Вот поэтому, наверное, важно ценить каждый момент нашей жизни. А Эко-радио – неустанный поставщик шикарных саундтреков для вашей личной истории. В этом часе услышим прекрасную, позитивную Кайру.

0: обойдемся без трендового хита «Ми Бойка».
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: И других шикарных исполнителей. А прямо сейчас оторвемся с красавцем Чимином. Ху!

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

выбрались на Луну вместе с группой «Моя Мишель». А под любимые треки на Эко-радио любые вершины преодолеваются легче и веселее. Друзья, завершайте скорее рабочие задачи и погружайтесь в атмосферу выходных и отдыха. А это шикарное, расслабленное и позитивное настроение нам поможет поддержать любимая музыка. Сейчас продолжим путешествие по космосу с коллабом Coldplay, BTS, My Universe.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу инженерного

0: является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU ФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Меня очень удивляет тот факт, что Шаде уверенно покорила многие чарты, а вот в нашем хит-параде ТОП-30 эта песня разместилась на нижних позициях. И если вам все-таки нравится этот хит, закидайте ребят лайками на сайте ecoradio.ru. Ваша поддержка им явно нужна, потому что уже сегодня в 17 часов Полина Бажова подведет итоги этой недели. Не пропусти 2 часа свежих трендовых треков, которые отметили наши слушатели. А пока вспомним 2007 с Рианой «Don't Stop the Music».

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Остановись! Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: часов вы на Среднем Урале. Всем большой привет.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат главному инженеру Уралвагонзавода Павлу Слободянику, директору объединения детсадов детства Надежде Шадриной, посмертно Геннадию Ведерникову, настоятелю храма Александра Невского, директору спортшколы Олимпийского резерва АИСТ Якову Миленькому, главе ритуального комплекса «Реквием» Николаю Кытманову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечены 68 горожан. В Нижнем Тагиле суд вынес приговор лжецелительнице, которая похитила деньги у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Следствие квалифицировало инцидент как кражу с незаконным проникновением в жилище. В суде пенсионерка заявила, что простила похитительницу и попросила не назначать ей строгое наказание. Тагилстроевский суд учел, что преступница несудима, положительно характеризуется, постоянно работает и вернула деньги. Ей назначили штраф 90 тысяч рублей и освободили. Или в зале суда. В Качканаре стартует 4-я смена трудового отряда. С 20 июля к работе приступят еще 12 подростков, пишет портал «Качканарский четверг». Всего этим летом через программу занятости прошли 132 школьника от 14 до 18 лет. Ребята ухаживают за клумбами, косят траву, убирают мусор на пляжах, детских площадках и в зеленых зонах. Помимо службы благоустройства, школьников трудоустроили в школы, библиотеку, ФОК и молодежный центр. Еще 32 человека помогали вожатым в лагере «Чайка». Прокурор Свердловской области Борис Крылов продолжит работу в должности. По данным КП «Екатеринбург», его полномочия продлены еще на 5 лет. По информации издания, кадровое решение принято по итогам работы комиссии Генпрокуратуры в Екатеринбурге, а также личного приема граждан, который проводил генпрокурор России. Борис Крылов работает в органах прокуратуры с 1997 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно, с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра нас ждет пасмурный день, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Артик и Асти добавили нам немного минора с треком «Кукла». Музыка на Эко-радио наполнена самой разной палитрой чувств специально для вас. Но я, Маша Максимова, все-таки желаю вам, друзья, бесконечного счастья и позитива, чтобы каждый день был поводом для новой улыбки. Поэтому продолжаем весело и динамично. Нас ждут Ася. Знаю платье. Липа!

0: Потрясающие исполнители. А прямо сейчас откинем все стрессы и проблемы с группой One Republic. I Ain't Worried.
1: Экро. Радио.

Не сдаваться, несмотря ни на что, это уже настоящая сила. И песни «Beowulf», «Феникс» вдохновляют нас на это. Но все же в любом деле не помешает немного удачи. И сегодня в группе «Эко-радио ВКонтакте» мы выясняли, какое же число ваше счастливое. Давайте смотреть, что из этого вышло. Меньше всего проголосовало.

0: Павших у нас считают, что у них свое особенное число, и поделились этим в комментариях. Тут такой огромный разброс цифр, можете сами потом заглянуть и посмотреть. На третьем месте у нас люди, которые считают своим счастливым числом дату рождения, и я среди вас. Семерка заняла у нас второе место, классика, проверенная временем. И удивительно, число 13 заняло первое место. Видимо, все-таки пятницу 13 стоит пересмотреть как счастливый день. В любом случае, какие бы цифры вам не выпадали, желаю, чтобы на вашем счете, дорогие слушатели, были самые-самые огромные цифры. И удача всегда вас преследовала. Мы продолжаем наш риф. Al Fabian, Женя Миллер, Body Talk.
1: Экко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: шикарный хит из 2018-го. Джейсон Деруло, Дэвид Гетта, Ники Минаж, Вилли Уильям, Goodbye. Передает сейчас мои эмоции. Позитивно и весело. Я, Маша Максимова, говорю вам пока-пока и желаю вам самых крутых выходных. Совсем скоро вы будете зажигать на Эко-радио под хит-парад ТОП-30 с Полиной Бажовой. А пока Женя Трофимов и Комната культуры. Добегу.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат главному инженеру Уралвагонзавода Павлу Слободянику, директору объединения детсадов детства Надежде Шадриной, посмертно Геннадию Ведерникову, настоятелю храма Александра Невского, директору спортшколы Олимпийского резерва АЭС Якову Миленькому, главе ритуального комплекса «Реквием» Николаю Катманову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. В Нижнем Тагиле суд вынес приговор лжецелительнице, которая похитила деньги у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Следствие квалифицировало инцидент как кражу с незаконным проникновением в жилище. В суде пенсионерка заявила, что простила похитительницу и попросила не назначать ей строгое наказание. Тагилстроевский суд учел, что преступница несудима, положительно характеризуется, постоянно работает и вернула деньги. Ей назначили штраф 90 тысяч рублей и освободили. В зале суда. В Качканаре стартует 4-я смена трудового отряда. С 20 июля к работе приступят еще 12 подростков, пишет портал «Качканарский четверг». Всего этим летом через программу занятости прошли 132 школьника от 14 до 18 лет. Ребята ухаживают за клумбами, косят траву, убирают мусор на пляжах, детских площадках и в зеленых зонах. Помимо службы благоустройства, школьников трудоустроили в школы, библиотеку, ФОК и молодежный центр. Еще 32 человека помогали вожатым в лагере «Чайка». Прокурор Свердловской области Борис Крылов продолжит работу в должности. По данным КП «Екатеринбург», его полномочия продлены еще на 5 лет. По информации издания, кадровое решение принято по итогам работы комиссии Генпрокуратуры в Екатеринбурге, а также личного приема граждан, который проводил генпрокурор России. Борис Крылов работает в органах прокуратуры с 1997 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июля будет пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Гауда» без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.

0: ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил. 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. Эко-радио.

0: Всем привет! На Среднем Урале 17.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат главному инженеру Уралвагонзавода Павлу Слободянику, директору объединения детсадов детства Надежде Шадриной, посмертно Геннадию Ведерникову, настоятелю храма Александра Невского, директору спортшколы Олимпийского резерва АИСТ Якову Миленькому, главе ритуального комплекса «Реквием» Николаю Кытманову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. В Нижнем Тагиле суд вынес приговор лжецелительнице, которая похитила деньги у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Следствие квалифицировало инцидент как кражу с незаконным проникновением в жилище. В суде пенсионерка заявила, что простила похитительницу и попросила не назначать ей строгое наказание. Тагилстроевский суд учел, что преступница несудима, положительно характеризуется, постоянно работает и вернула деньги. Ей назначили штраф 90 тысяч рублей и освободили. Или в зале суда. В Качканаре стартует 4-я смена трудового отряда. С 20 июля к работе приступят еще 12 подростков, пишет портал «Качканарский четверг». Всего этим летом через программу занятости прошли 132 школьника от 14 до 18 лет. Ребята ухаживают за клумбами, косят траву, убирают мусор на пляжах, детских площадках и в зеленых зонах. Помимо службы благоустройства, школьников трудоустроили в школы, библиотеку, ФОК и молодежный центр. Еще 32 человека помогали вожатым в лагере «Чайка». Прокурор Свердловской области Борис Крылов продолжит работу в должности. По данным КП «Екатеринбург», его полномочия продлены еще на 5 лет. По информации издания, кадровое решение принято по итогам работы комиссии Генпрокуратуры в Екатеринбурге, а также личного приема граждан, который проводил генпрокурор России. Борис Крылов работает в органах прокуратуры с 1997 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в субботу на Среднем Урале ожидается переменная облачность, и весь день будет, вероятно, небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 17 до плюс 20 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.
1: Такой прогноз погоды, который абсолютно не хочется читать. Это лето нас немножечко подвело. Постоянно дожди. Есть уже усталость от них. Хочется уже скорее солнца. Хочется жары. Хочется отличных эмоций. Ну что ж поделать. Нет, пока не получаем мы. Надежды нет, но вся надежда у нас на музыку. Вот музыка никогда не подводит. Всегда есть хиты, которые заряжают, которые поднимают настроение. Ну а ближайшие два часа будут только самые лучшие. Только самые популярные хиты, потому что только что стартовал музыкальный чарт ТОП-30. Мы будем слушать ту музыку, за которую вы голосовали на сайте ekoradio.ru. В эфирной студии Полина Бажова. Всем привет, всем отличного настроения. Начинаем мы с 30-й строчки. Композиция, которую очень странно слушать летом, но как-то вот так вот она сумела пробиться в чарт. Женя Трофимов, «Комната культуры» и песня «Крайний снег». 30-е место.
0: 30-е место.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио.

0: Леди Гага и Дойче, композиция Runaway. За 7 дней нет никаких изменений. Как на прошлой неделе они были на 27 месте, так и на этой неделе. Зато впереди у нас новички. Композиция появилась в эфире Карадио уже давным-давно, но только сейчас она попала в музыкальный чарт. Я говорю про песню «Эпилог» от Димы Билана и Анны Асти. Кстати, в скором времени выйдет клип на эту композицию. Артисты очень долго не могли совместить свои рабочие графики, чтобы встретиться и совершить видеосъемку. Но вот у них все получилось, и ждем, обязательно все выложим в наших соцсетях. Ну а пока наслаждаемся звучанием. 26 место. Дима Билан, Анна Асти. «Эпилог».
1: 26 место.

0: тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Лучшие треки недели по версии Экорадио. Экорадио.

Филатов и Кэрос просто настоящие мастера в этом деле. Берут популярный, известный трек, добавляют современное звучание, разбавляют все это дело вокалом, и вот получается новый хит. И с ними не поспоришь. Стремительно набирает обороты эта композиция на прошлой неделе. Эта песня была на грани вылета, ну а теперь уже 21 место. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. На 20 месте Pink Panteras и Zara Larsson. Слушаем и наслаждаемся.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Coverland.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Хит-парад. 18 место.

Привет, диджеев и продюсеров из Амстердама. Они известны своим уникальным энергичным звучанием, сочетающим хаос, диско, фанк и даже соул. Ну и они быстро

0: Выросли из андеграунда до мировой известности благодаря своей свежей интерпретации хаус-музыки. Я думаю, что вы это оценили. Сегодня уже в хит-параде на Эко-радио 18 место. Прямо сейчас немного полезной информации для вас. Ну а дальше Алок. И также классный хит под названием Dive Into Me. Не пропустите.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН-66-060-34-217. Не оферта. Указана выгода на BLG X50+, в комплектации «Престиж» с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103 FM. 17 место.

0: 18 часов на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на Северо-Восток.

0: В 15-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась почти до 7%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание моторного топлива. Однако некоторые продукты питания и бытовая техника за месяц стали доступнее, сообщили информагентство «Всеновости» в Банке России. Наиболее заметно выросли цены на моторное топливо сразу на 20% в годовом выражении. Также продолжили дорожать алкогольные напитки, табачные изделия, телекоммуникационные услуги и общественное питание. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кэтманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Площадку для фигур решили разместить неподалеку от Дворца национальных культур. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в субботу, 18 июля, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, и весь день будет, вероятно, небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от +17 до +21 градуса по Цельсию.

0: О теплых каплях дождя знаем не понаслышке. Этим летом прочувствовали только что для вас Джонни и Федук. Композиция называется «Лето». Они открыли второй час музыкального чарта на Экорадио. Впереди самые лучшие, самые популярные композиции этой недели. Те песни, за которые вы чаще всего голосовали на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Всем еще раз привет, всем отличного настроения. В эфирной студии по-прежнему Полина Бажова. Ну и прямо сейчас узнаем, кто разместился на 14-й позиции.
1: 14 место.

0: Это радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
2: По специальной цене и доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар, ООО «Автостат». Реклама ООО «Тагилавто». Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: 12 место.

0: Американский певец с мощным голосом Тедди Свим и композиция «Mr. Know It All». За неделю он потерял одну позицию, так что советую проголосовать за его композицию. Заходите на сайт ikaradio.ru и ставьте лайк. Ну а у следующей певицы все прекрасно. Она поднимается к вершине. За неделю преодолела целых 5 строчек. Я говорю о Зиверт. Прямо сейчас прозвучит композиция «Газ».
1: 10 место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Краймбрери, нет выдающегося голоса, нет какой-то оригинальной мелодии, но в каждой песне мы узнаем себя, в каждой песне отражены события, которые все мы переживали, поэтому ее композиции становятся невероятно популярными. Только что прозвучала ее свежая песня под названием «Ты помнишь», и сегодня в хит-параде на Эко-радио 7 место. Забегу немного вперед, с Мари Краймбрери мы надолго не прощаемся, уже очень скоро прозвучит еще одна ее композиция. На 6 строчке Филатов энд Кэрос, тоже они прозвучат в хит-параде второй раз, на этот раз песни «Включи музыку», ну а прямо сейчас немного для вас полезной информации.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
1: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи.

0: 60+, спеццена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
1: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на бюджет 50+. Компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 апреля 2021 года. Подробности в отделе продаж.
2: Ух, какие

0: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад. Топ-30. Шестое место.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
0: Лучшие треки недели по версии «Эко-радио». 103 FM. Четвертое место.

0: Если всегда и везде быть серьезным, то это можно с ума сойти, поэтому следуем совету елки, будем проще, особенно сейчас, в пятницу, когда впереди долгожданные выходные. Ну, а я напомню, что здесь и сейчас на хит-параде, на Эко-радио мы подводим музыкальные итоги этой недели. И вот переходим к самому интересному моменту. Прямо сейчас узнаем, кто попал в тройку лидеров, кто получил больше всех голосов на этой неделе. Бронза хит-парада достается прекрасной певице Клаве Коки. И прозвучит чудесная романтичная композиция «Как я люблю тебя».
1: Третье место.

0: Ну а дальше идет Мари Крамбрери, которую я уже анонсировала ранее. На этот раз прозвучит композиция «Давай не ждать». Это второе место в хит-параде на Эко-радио.
1: Второе место.

Победить в хит-параде ей пока не удается, но она очень близка. Если вам нравится этот трек, заходите на сайт ekaradio.ru и голосуйте. Ну а прямо сейчас наступило время для того, чтобы объявить победителей этой недели. А вот что мне точно нужно объяснить, почему BTS уже больше месяца занимают первое место, и никто не может их сместить, даже сама Мари Краймбрери. Не знаю, что будет через неделю, но сейчас они по-прежнему первые, самые популярные, по-прежнему у них больше всех голосов. Композиция называется «Swim», ее мы услышим уже очень скоро. Ну а я на этом, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Желаю всем классной пятницы, желаю всем счастливых выходных. И, конечно, не забывайте заходить на сайт karadio.ru и голосовать за любимую музыку. Всем пока-пока!

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась почти до 7%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание моторного топлива. Однако некоторые продукты питания и бытовая техника за месяц стали доступнее, сообщили информагентство «Все новости» в Банке России. Наиболее заметно выросли цены на

0: Моторное топливо сразу на 20% в годовом выражении. Также продолжили дорожать алкогольные напитки, табачные изделия, телекоммуникационные услуги и общественное питание. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кэтманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Площадку для фигур решили разместить неподалеку от Дворца национальных культур. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июля будет пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Химчистка «Эко-линия» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие

0: и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась почти до 7%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание моторного топлива. Однако некоторые продукты питания и бытовая техника за месяц стали доступнее, сообщили информагентство «Всеновости» в Банке России. Наиболее заметно выросли цены на моторное топливо сразу на 20% в годовом выражении. Также продолжили дорожать алкогольные напитки, табачные изделия, телекоммуникационные услуги и общественное питание. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кэтманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2000

0: 2012 года отмечено 68 горожан. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Площадку для фигур решили разместить неподалеку от Дворца национальных культур. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июля будет пасмурный день, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Приветствуем всех, кто с нами сегодня с первой минуты и кто присоединяется прямо сейчас. Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. С удовольствием напомню, что Владислав Рамадан играет разный мелодик, прогрессив, транс и хаус. А в конце часа возможны даже аплифтинг и бигрум. Продолжаем это большое радиопутешествие.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. Сегодня два полных часа для вас играл специальный гость, диджей Владислав Рамадан, создатель экосистемы Ramadan Music Space, меломан и музыкальный энтузиаст. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получится.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Kanu. Dunia. Kanu. Ani Boro. Kanu.

0: Radio.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

Карате Вамс. Радио.